0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Маркет радиосы.

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркес.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Официант? Официант?
3: Лапей.
2: Бушур вангизден че? Кыр ювиш кукунаны мазасы кеви отыпты. Намасы бу?
3: Ханам, кызык, бу бізы фирменный таунымыз ку. А, айтын че, сіз тез-тез кри...

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес. Ханым?

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Радио Маркес.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, а что зовут?
3: Я назор, а ну хотим кем? Что он чилдам берем махалилеги килеп? Хич у хотим не корма я не кемма.
2: Ха, ума, енги кошнемас, бир хафта алдан кочип келишуда.
3: Намунча у ясан, тусан кымаса?
2: Орто, санчи шу хотинге нечи яш берасан?
3: Охо, буны тасавур кылыш жудаям кыйын.
2: Масам, нечи кызы бохчаге барады?
3: Нема? Кызы бохчада бохчапы болып ишлейдиму?
2: Йога, эджинны боямаса, бохчада ишлейди демадым, бохчаге барады дедым.
3: Нема, хали шу апокуйны бохчаге барадыган кызы барма?
2: Ха, барма нақты.
3: Манымча, узям 15 яки 16 кыз босы керега.
2: Эсин дама, hozir qaysi aqlli xotin 15 ta bola tug'adi? U birinchi qizi.
3: Yo'q, bechora kampir endi bir kam qarigan chog'ida chaqaloq boqish qoluvdi.
2: Nega kampir bo'ladi? U xotinchi endigina 23 ga kirgan-ku?
3: Nima?
2: Ha?

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели план. Но так упрямо,

для меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем до завтра.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Марказ радиоса.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Фундергич.
2: Нет, звук. Официант! Официант!
3: А, лапай!
2: Бу нимаси?
3: Нима бўлди?
2: Ҳа? Қисқишбақли салатда бир дона ҳам қисқишбақ кўрмаяпти-ю.
3: Вой, қани. А. Вой. Ҳа, французча салат деям. Французлар йўқ. Кўрилмайди, ейя беринг.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Res sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркес.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.